символично, я вам скажу, что новый день и новое утро в нашем эфире начинается с композиции под названием «Life». Доброго всем утра, друзья! Приветствую вас на волнах радиостанции ОК. Меня зовут Дмитрий Давыдов, и ближайшие три часа я планирую провести вместе с вами. Сегодня вторник, 13 октября. Но, несмотря на такое страшное число на календаре, уверен, день сегодня будет удачным и продуктивным. Тем более, если вы будете встречать его вместе с нами. Группа «Братья Гримм», Кара, Филат ФКР вместе с рэпером СТМ, Мумитроли, Дани Милохин, Эмином и Риана, группа «Фактор 2», Аксвилл и Себастьян Ангросса и многие-многие другие артисты и музыканты ждут вас со своими хитами уже в самый ближайший час. Всем отличного начала дня, легкого подъема, чтобы энергия буквально выплескивалась из вас аж через край, а дела, которые вам сегодня предстоят в страхе, выполнялись сами собой.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 5515. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сыны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться, как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
3: Я к тебе в гости, тук-тук.

0: Алла Гутенко и группа «Мумитроль» вместе с Даней Милохиным исполнили песню под названием «Башня на волнах радио». Окей, 7 часов 19 минут в Уральске. Ну а сейчас, друзья, как всегда, пару слов о погоде, которая станет нашим верным спутником на весь сегодняшний день. Утро, несмотря на середину осени, вновь к нам весьма благосклонно. Целых 8 градусов тепла за окном в эти минуты. Небо чистое, а солнышко еще не поднялось из-за горизонта. Но как только поднимется, сразу начнет нас согревать и ближе к полудню прогреет аж до плюс 24 градусов. Тепло будет как вчера, но в отличие от дня вчерашнего, ближе к вечеру облака и даже тучи все же могут начать пролетать над нашими головами. Благо осадков и похолодания они с собой принести не должны. Еще один теплый благоприятный день ждет нас сегодня, так что, друзья, чаще бывайте на улице, наслаждайтесь теплом и ловите лучики солнца. Ну и, конечно же, оставайтесь на волнах радио ОК, только у нас звучит самая хорошая музыка.
1: Let's go!

7.33 в Уральске, друзья. Бывают такие дни, когда все валится из рук. Будильник предательски молчит поутру, не разбудив на работу. Бутерброд падает маслом в лис, а на каждом светофоре горит только красный свет. И даже уличные собаки, кажется, смотрят на вас какими-то косыми взглядами. Если сегодня ваш день начался не с той ноги, не спешите себя корить. С вами на самом деле все хорошо. Просто день сегодня такой. Называется он Всемирный день неудачи. Пожалуй, у каждого из нас есть свой личный архив факапов, о котором мы, конечно же, вспоминаем бессонными ночами. Но на самом деле неудачи случаются у всех людей, даже у самых гениальных. Знали ли вы, что многие великие изобретения были, по сути, результатом ошибок? Например, пенициллин, микроволновку, суперклей, даже пластик случайно изобрели когда-то ученые, которые хотели вообще-то сделать совершенно другое. Так что ваш сегодняшний промах, возможно, первый шаг к будущей Нобелевской премии. Желаю вам огромной удачи, несмотря ни на что. И пусть даже цифра 13, красующаяся на календаре сегодня, принесет вам только самые добрые события. Ну а прямо сейчас пришло время выполнить музыкальную заявку, которую прислал нам наш постоянный слушатель Михаил, который уже проснулся, который уже находится в движении. И сегодня Михаил решил не слишком оригинальничать и послушать с нами Виктора Цоя и группу «Кино». Песня называется «Красно-желтые дни». Ну, действительно, друзья, как-то ассоциируется все это дело с осенью, когда природа окрашивается в яркие краски, когда с деревьев падают красные и желтые листья. Ну и солнышко все это тоже отлично подсвечивает. Во всяком случае, сегодня это точно случится. Так что, друзья, всем отличного осеннего настроения и классную композицию слушаем от Михаила.

Ну что, друзья, эту песню вы наверняка все хорошо знаете. Группа «Кино» с песней «Красные желтые дни» ворвалась в наш эфир только что, 7:40 в Уральске. Ну и кто еще желает ворваться в эфир, так это Александр со своей музыкальной заявкой. Прямо сейчас Александр, по всей видимости, как это часто бывает, везет своих детей в школу. И, ну, на самом деле, время такое, что в эти самые минуты огромное количество наших юных слушателей наверняка сидят где-нибудь на задних сиденьях автомобилей, и родители везут их в детский сад. На, им так не хочется в этот детский сад. Но, друзья, песня про мамонтенка, я уверен, придаст вам хорошего настроения. Вы представьте себе, что вы ни в какой не в машине, а на самой настоящей льдине мчитесь через холода, через вьюгу, по водам Тихого океана, и совсем скоро причалите к берегу вашего теплого детского сада, где сможете отогреться и вместе со своими друзьями провести замечательный беззаботный денек. Спасибо вам, Александр, за вашу музыкальную заявку. Клара Румянова с песней «Мамонтенка» прямо сейчас в нашем эфире. Ну и, конечно же, много хорошей музыки еще ждет вас впереди.

Скорей до земли я добраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу.

0: пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете.
1: Окей, окей, окей.
2: Радио «Окей» на

Дина с песней «Любовь хулигана» прозвучала в нашем эфире. 7 часов 49 минут в Уральске. Ну что, друзья, вот и практически целый час в компании с вами успешно промчался. Впереди вас ждет композиция под названием «Город счастливых дорог» в исполнении Курмашева Марата. Ну и, друзья, пожалуй, Гаухар Есен с песней «Ясняла Сынба». Все это прозвучит в финале текущего музыкального отрезка. К счастью, это еще не конец, а лишь начало нового музыкального утра на волнах Радио Окей. Оставайтесь на волне нашего города. Все самое интересное, как всегда, ждет вас впереди.

Джесси Кейдж с песней Strangers by Night открыла очередной музыкальный час нашего сегодняшнего утра. Ну-ка, признавайтесь, друзья, кто, будучи подростком, фанател от этой певицы? Может быть, у вас в комнате даже красовался плакат с изображением этой немецкой красотки? Доброе утро всем, кто встречает новый день вместе с нами. Вы настроены на волну радиостанции ОК. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Сегодня вторник, 13 октября. Не обращайте внимания на цифру на календаре. День поистине классный, хотя бы потому, что погодка шепчет, солнышко уже успело подняться из-за горизонта, а значит, скоро будет становиться теплее. Ну а в нашем эфире, как всегда, звучит музыка, которая в любой день и в любую погоду может поднять настроение вам и всем, кто настроен на нашу волну. Бурито, Дэвид Гетта, Артур Пирожков и Клава Кока, Росс и Бруно Марс, Майя Мишель, Холидей Бой, Филат Фекерас, Лолита, Мод и Валерий Меладзе ждут вас уже в самый ближайший час. Ну и вы, друзья, тоже можете заказывать свои любимые композиции, присылая свои музыкальные заявки прямо ко мне в студию. Номер неизменен. 8-771-202-1006. Сообщение присылайте через мессенджер WhatsApp. Ваши музыкальные заявки я стараюсь незамедлительно осуществлять, а вот приветы и поздравления тут придется немного подождать. Для них есть отдельное отведенное время ровно в 9:30 в нашем эфире в рамках рубрики «Кто сегодня молодец?». Поэтому, если вы кого-то из своих родных, близких, друзей хотите поздравить, обязательно присылайте свои теплые пожелания прямо ко мне на WhatsApp. 8-771-202-1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

Beautiful People называется композиция в исполнении Дэвида Гетта. 8 часов и 18 минут. Уральские друзья, любой, кто проводит много времени за рулем автомобиля, хорошо понимает, что все мы да все-таки нарушаем правила дорожного движения. Порой это происходит просто вынужденно из-за противоречий дорожной разметки и знаков или других дорожных событий, которые порой стремительно разворачиваются прямо перед капотом вашего автомобиля. И все, на что мы надеемся в эти моменты, так это на то, что камера видеонаблюдения своим зорким взглядом не увидела этот самый момент нарушения. Но вот героиня следующей истории, кажется, сделала все, чтобы не просто нарушить правила дорожного движения, но еще и привлечь себе максимум внимания. Жительницу штата Индиана, что находится в США, арестовали за пьяное вождение. Она находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения, прям-таки в дрова была. Что уж там греха таить. Сотрудников полиции, остановивших автомобиль, удивили не только опасные маневры, но еще и возраст автоледи. Ей на момент нарушения исполнилось 67 лет. Автомобилистка устроила странные гонки с хаотичными маневрами, да еще и место выбрала как будто специально, прямо на газоне перед местным зданием суда. Вот честно, даже не могу представить, что же такое могло прийти в голову, ну, казалось бы, достаточно взрослой женщине, чтобы, во-первых, напиться, во-вторых, сесть в этом состоянии за руль, да еще и гонки устроить прямо на глазах у судей. Ладно бы, если это был какой-то молодой парень, который, ну, горячий, там, не сильно отягощенный еще интеллектом, но, к сожалению или к счастью, в США закон един перед всеми и не делает никакие скидки на возраст, и этой даме в скором времени грозит судебное заседание. Причем, самое интересное, что заседание пройдет в том же самом суде, перед которым она и демонстрировала свои навыки экстремальной езды. Друзья, соблюдайте правила дорожного движения. Написаны они все-таки не просто так, а для того, чтобы все вот это хаотичное, бурное движение на дорогах нашего города как-то систематизировать, и все мы могли добираться до мест своего назначения вовремя и без происшествий. Ну а прямо сейчас музыкальная заявка от нашего слушателя Максата, который утро встречает вместе с нами и который услышал было, что в плейлисте на ближайший час есть Валерий Меладзе, да и попросил заменить одну песенку на другую. И я с удовольствием этот заказ выполняю. Так что прямо сейчас специально для Максата и всех, кто настроен на нашу волну, песня из раннего творчества Валерий Шатаевич Меладзе «Не тревожь мне душу скрипку». Очень приятная и лирическая композиция.

0: Снежапек. Белоснежные. Тестер. Зубы. Аппек. Тестер. Адамның тілі. Человеческий язык. Адам. Человек. Тілі. Язык. Адамның тілі.
1: Учим казахский язык

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК. На волне твоего города.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.
2: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Да, друзья, 8.32 в Уральске, а значит, пришло время очередного тура нашей ежедневной, регулярной, музыкально-интеллектуальной игры под названием «Керамеры». Игры, в которой каждый, кто настроен на нашу волну, может блеснуть своими интеллектуальными знаниями и дозвониться в студию, показав всем, какой он большой знаток музыкального материала. Несмотря на огромный срок и стаж нашей игры, огромное количество песен через нее уже прошло, и мы все так же с моей коллегой Еленой Левитан стараемся не повторяться и каждый день находимся буквально в муках, отыскивая на просторах сети и в своей памяти какую-нибудь новую забытую композицию, которую можно было бы вам загадать в качестве музыкальной загадки. Но вот вчера, когда я открыл крышку своего ноутбука и сел готовиться к будущему сегодняшнему эфиру, вот эта песня, она буквально сама пришла ко мне в голову. Я даже не задумывался, я просто сразу понял, что я возьму именно ее и никакую другую. На самом деле песня эта покрыта некоторым количеством загадок. Некоторые люди приписывают эту песню совершенно не тем музыкантам, которые ее на самом деле исполняют. Так что, друзья, сегодня я приму в качестве ответа на вопрос и имя исполнителя, либо название группы, и название самой песни. И, конечно же, фрагмент, спетый вами, тоже вполне зачтется за правильный ответ. Так что, друзья, далее слушайте музыкальную загадку. Я напомню правила нашей игры. Фрагмент, который я приготовил для вас, будет развернут в обратном направлении, задом наперед, шиворот на выворот. Ваша задача просто угадать песню и дозвониться в студию по номеру 8 771 202 1006, где вам, ну, прежде всего, конечно, предстоит представиться, ну и попробовать назвать ваш вариант ответа. И только если вы будете абсолютно правы, в вашу честь раздадутся аплодисменты. Бурные, продолжительные, плавно переходящие в овации. В общем-то, все приготовлено, так что, друзья, слушайте музыкальную загадку. И интересно, а сможете ли вы разгадать вот эту интересную композицию? Знаете ли вы ее? Сразу скажу, что она записана, ну, в таком жанре рок, ну, такой, знаете, очень-очень легенький рок, и поют на самом деле ее все от мала до велика, кто хоть раз в жизни ее услышал.

Вот что делает перевертыш-то с музыкальными композициями. Не знаю, как вам, а мне даже какие-то нотки металлики в них послышались. Какой-нибудь Nothing Else Matters, Papa Head и все прочее. Но нет, друзья, как я уже говорил ранее, эту песню часто приписывают совершенно не тем музыкантам, которые ее на самом деле исполняют. Песня, ну, довольно старая уже, насколько я знаю, годов так 2000-х. Исполняет ее человек, который... Ну, наверное, одну вот эту песню популярную в своей жизни исполнил. То есть других его каких-то популярных хитов я не знаю. Нынче его уже нет ни на музыкальной сцене, ни среди списка людей, живущих на земле по трагическим обстоятельствам. Но, тем не менее, песня эта жива. Жива, ее поют под гитару, поют во дворах, на улицах. Ну, на радио, наверное, редко она звучит, все-таки жанр такой специфический. Но, тем не менее, друзья, если у вас идеи, что это за песня? Я напоминаю, наш номер студии 8-771-202-1006. Любые догадки, ваши предположения, все это допускается. Звоните, не стесняйтесь за неправильные ответы. Мы никого не ругаем, ни в угол не ставим и никаких санкций не выдвигаем. Так что давайте еще раз попробуем послушать музыкальный фрагмент. И если уж идеи у вас не возникнут, то я начну подсказывать.

Ну что, друзья, второй заход на посадку. Если у вас идеи, напоминаю, номер 8-771-202-1006. Ну а теперь давайте поговорим о музыкантах, которым приписывают исполнение вот этого музыкального шедевра. Кто-то говорит, что песня эта принадлежит группе B2, потому что, ну да, действительно, голос очень отдаленно похож на Леву B2, но, тем не менее, это не он. Кто-то говорит, что это группа Агата Кристи. Ну, опять же, какие-то отдельные отголоски, возможно, в ней агатовские присутствуют, но это не Агата Кристи. Также есть версии, что это Люмен, группа, в которой Рустем Баянович является солистом. Группа не такая популярная, как, конечно, B2 и Агата Кристи, но, опять же, мимо, друзья. Ну и еще последнее редкое предположение, которое я встречал. Некоторые утверждают, что исполняет эту песню группа Ария вообще. Ну, нет, это не Ария, не B2, не Агата Кристи и не Люмен. Кто же это поет, я даже у вас не спрашиваю. Имя и фамилию исполнителя вы вряд ли сможете вспомнить. А вот название песни вполне и вполне возможно в ваших чертогах памяти раскопать. Даже, друзья, в этом не сомневайтесь. Давайте в третий, пожалуй, заключительный раз послушаем этот музыкальный фрагмент. Ну и если уж вариантов у вас никаких не последует, я раскрою все карты, и вы поймете. Поймете и даже, уверен, споете, по крайней мере, припев этой композиции.

разгадать эту загадочную композицию, я еще раз напомню номер студии 8-771-202-1006. Со связью даже проверил, все ли у нас в порядке. Да, все со связью хорошо. Это действительно не возникает мысли у наших слушателей. Ну что ж, давайте буду раскрывать карты. Песня действительно сложная. Я был готов к тому, что никто ее не разгадает, потому что песня на самом деле со сложной судьбой. Музыкант, который ее написал и исполнен, в разное время был участником совершенно разных музыкальных групп. Это была первая его группа «Восточный синдром». Вообще, родом он из Магадана, из холодного, из далекого города. Далее он выступал с Дмитрием Ревякиным вместе, группа «Калинов мост», и даже с группой «Алиса». Но, тем не менее, большинство его помнят именно вот по этой песне, которая называется, друзья, «А мы не ангелы, парень». Нет, мы не ангелы. Вот такая вот хорошая композиция, довольно лирическая, простая, часто поется под гитару, я даже в своем дворе слышал, абсолютно молодые парни, кстати, сидели с гитарой вот прошедшим летом и эту самую песню напевали, и, кстати говоря, я у них когда спросил, кто поет, они сказали, ты что, не знаешь, это ж Би-2. Нет, друзья, исполняет ее Алексей Пономарев, именно так зовут музыканта, которого, к сожалению, уже нет, но, тем не менее, песня жива, песня продолжает звучать, и я очень рад поставить ее в том числе и в эфире нашей радиостанции. Кто не знает, знакомьтесь, кто знает, подпевайте. Ну и, конечно, как всегда, всем вам хорошего настроения.

Алексей Пономарев с песней «А мы не ангелы, парень» прозвучало на волнах радио ОК. Вот Михаил признается нам, что впервые слышит эту композицию. Ну что же, я уверен, Михаил, вы не один такой. Ну а прямо сейчас я хочу исполнить еще одну музыкальную заявку, которая пришла ко мне в студию по номеру 8-771-202-1006. Прислал ее наш постоянный слушатель Дмитрий, который, кстати, тоже отличается своим постоянством как в плане музыкальных жанров, так и времени, в какой момент он эти заявки присылает. Дмитрий сегодня желает услышать композицию в исполнении группы Линкин Парк и Честера Беннингтона еще тех самых времен. Композиция называется Faint. Довольно тяжелая, громкая и энергичная. Я уверен, что всем, кто еще никак не может проснуться, эта песня поможет наконец-то широко открыть глаза.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

8:50 на часах нашей студии, друзья, абсолютно незаметно промчался еще целый час в компании с вами. Приближаемся к финалу очередного музыкального отрезка. В его финале прозвучат Филатов и Кэрос вместе с Марией Качановой, Нурсултан Карабалиев, а также моя Мишель с песней «Ветер меняет направление». Я на этом с вами не прощаюсь. Впереди еще много хорошей музыки. Ваши приветы и поздравления, которые продолжают приходить на номер студии 8 771 202 1006. Напоминаю, что ровно в 9:30 уже в середине следующего музыкального часа все ваши теплые пожелания непременно будут озвучены на волнах Радио Кей. Желаю всем доброго утра, скоро продолжим.

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

Ну что, друзья, выходим на финишную прямую. Третий, заключительный музыкальный час этого утра стартует прямо сейчас. Кравц и Гио Пика прозвучали в самом его начале. А я, как всегда, приветствую всех, кто встречает новый день вместе с нами. Меня зовут Дмитрий Давыдов. На календаре вторник, 13 октября. 10 градусов тепла за окном. А в нашем эфире уже готова новая порция музыки специально для вас. Макс Барских, Тима Белорусских, Бенни Бенасси, Purple Disco Machine, Coldplay, Крис Янг и группа Демо ждут вас впереди. Также не забываем о композициях, не нашедших себе места в предыдущем музыкальном отрезке. Все это ждет вас впереди. 8-771-202-1006 номер нашей студии, на который я все еще принимаю ваши сообщения, в частности, приветы и поздравления в рубрику «Кто сегодня молодец», до которой остаются уже считанные минуты, буквально 27 считанных минут. Ну и, конечно же, ваши музыкальные заявки, для которых тоже есть еще немного времени. Так что присылайте свои сообщения, делитесь своим настроением и заказывайте те песни, которые вам по душе. Ну а мы продолжаем. На очереди Макс Барских и Юлия Зиверт с песней под названием «Бестселлер».

друзья, время не до сна, 9:20 на часах нашей студии. Ну что, друзья, все мы с детства знаем, что с животными нужно быть начеку. Даже домашние шарики и мурзики порой могут быть весьма агрессивными, что мы уж говорить о диких животных и особенно хищниках, которые видят добычу буквально во всем, что движется. Но некоторые бабушки настолько суровы, что им любой зверь нипочем. Они готовы накормить хоть домашнюю кошку, хоть дикую пуму, пришедшую под покровом ночи прямо к порогу дома. Родственники одной одинокой бабушки забили тревогу, когда увидели на камерах видеонаблюдения, установленных в ее доме, страшную картину. Дело в том, что на порог дома старушки пришла настоящая пума, точнее детеныш пумы. Ну а бабушка, не особо вдаваясь в подробности, взяла да и накормила пятнистую гостью. Родные тут же связались с бабушкой и велели ей укрыться в доме, а с большой кошкой больше не контактировать. Обсуждая инцидент, многие люди посетовали, что женщина, видимо, в силу возраста обладает не таким острым зрением, в сумерках просто не разглядела, что там за зверь к ней подкрался. Ну а некоторые пользователи просто шутят и заявляют о том, что от бабушки еще никто не уходил голодным. Ну что же, бабушки, они, конечно, такие, всегда хотят позаботиться, накормить, чего-нибудь подарить, так что, если у вас есть бабушка, вы счастливый человек. Филипп Киркоров с песней «Стеснение пропало» продолжает нашу музыкальную программу.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: Кто сегодня молодец?
3: 9 часов и 30 минут на часах нашей студии. Пришло время озвучить приветы и поздравления, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8 771 202 1006. Привет, Радио ОК, пишет нам Асель. Хочу поздравить свою любимую мамочку Гульнару с днем рождения. Мамуль, самое главное, не боли и не переживай по пустякам. Спасибо тебе за твое бесконечное тепло, заботу и уют, который ты способна создавать одним лишь своим присутствием. Вечером обязательно заглянем к тебе с тортиком. Твоя Асель. Жени.

которой ты так давно мечтал. Пусть все поездки будут только в удовольствие, а машина работает идеально. Жду не дождусь, когда же ты меня прокатишь, пишет Дженнибек. Следующее сообщение прислал Жандос. Хочу поздравить своего тренера Марата Кажимовича с днем рождения. Спасибо вам огромное за ваше терпение, мудрость и за то, что вы учите нас быть сильными и честными. Желаем вам крепкого здоровья и новых побед. Ну и напоследок Эльмира передает привет своему сыну Артуру и поздравляет его с успешным прохождением собеседования о приеме на работу. Долгие месяцы поиска не прошли зря. Желаю, чтобы твоя новая работа приносила тебе много удовольствия и денег на исполнение всех твоих желаний. Я тобой очень горжусь. Вот такие теплые пожелания прислали сегодня вы, наши дорогие слушатели, на номер студии 8-771-202-1006. Ну а сейчас спешу выполнить еще одну музыкальную заявку, которую прислал нам наш постоянный слушатель Макс Ат. Он желает услышать композицию, которая называется «Махабатым». Исполняет ее Багжан Жанабилов, известный также просто как Багжан. Ну что же, давайте послушаем и познакомимся с этой замечательной композицией вместе с Максатом.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.

с композицией под названием «Stereo Flow» прозвучали на волнах радио Кей. 9 часов 48 минут в Уральске, и я сижу, потираю ручки, потому что третий музыкальный час, друзья, завершается, а значит, совсем скоро я буду приступать к другим своим делам. Но прежде чем оставить вас наедине с музыкой, хочется озвучить те события, которые случились в этот самый день, 13 октября, в далекие-далекие годы. Немногие знают, но именно в этот день, в далеком 1884 году, Гринвич был утвержден как место прохождения нулевого меридиана. И именно там время самое вот что ни на есть нулевое, без всяких отклонений в плюс или минус. Напоминаю, что мы с вами живем в часовом поясе плюс 5 от Гринвича. Но что такое Гринвич, многие, наверное, не знают, да и я сам, честно говоря, не знал. Вот загуглил только что. Это исторический район на юго-востоке Лондона. То есть это даже не город, а просто район. Вот интересно, почему ему такая слава выдалась, а не нам? В 1900 году вышла известная книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений». Друзья, если кто-то хочет растолковать свои сны, узнать гороскоп на ближайший день или приметы народные, которые окружают тот или иной день недели, то добро пожаловать в наш эфир в четверг, где будет Елена Левитан, и уж она вам об всем этом будет рассказывать с огромным удовольствием. Также в этот день, в 1923 году, столица Турции была перенесена из города Стамбул в город Анкара. Ну что же, мы тоже пережили подобные перестановки. У нас некогда столица Алматы тоже переехала в Астану. До этого были и другие изменения, конечно же. За всей историей нашей страны сложно уследить. Но, тем не менее, тоже мы знаем, что такое смена столицы. Также в этот самый день, 13 октября в 2024 году, США впервые в истории космонавтики успешно осуществили посадку первой ступени сверхтяжелой ракеты Starship. Я напомню, что именно Starship должен стать следующим кораблем, который доставит людей на поверхность Луны, а позже и Марса. Но пока он худо-бедно как-то вылетает на орбиту, единственная попытка была совсем недавно. Я, кстати, наблюдаю за всеми запусками Starship. Да, прогресс есть, но он медленный, и чувствую, что на Луну таким макаром мы полетим, ой, как не скоро. В 1929 году состоялся первый выход в эфир североказахстанского радиовещания. Сегодня программа областного радио через спутниковую связь принимает во всех районах области, а также в приграничных районах соседней Российской Федерации. Ну что же, коллеги, поздравляю вас с этим событием. В 1950 году решением Кустанайского облсполкома образован рабочий поселок Аркалык в составе Амангельдинского района Кустанайской области. Небольшой городок, 36 тысяч человек населения, но тем не менее, лично мне он был знаком, ну, как будто бы всегда. Также в этот день, в 1934 году, родился Савелий Крамаров, советский и американский актер театра и кино, заслуженный артист Советского Союза, известен по фильмам «Неуловимые мстители», «Джентльмены удачи», «Не может быть» и многим-многим другим. Вот и все события на сегодня, о которых мне хотелось бы вам рассказать. На всякий случай загляну в наш WhatsApp, не пришло ли еще каких-нибудь сообщений. Нет, друзья, сообщений больше нет, а значит, пришло время прощаться. Впереди вас ждет композиция группа «Демо», а также «Турар» и «Амри». Ну а с вами мы услышимся завтра в это же время на волне 106 FM. Подключайтесь ровно в 7 утра. Будет весело. Ну что же, на этом все. С вами был Дмитрий Давыдов. Всем отличного продолжения дня. Всем пока. Я думаю...

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8 776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.
4: Окей.
5: Радио ОК на часах.

0: Учим казахский язык легко.
1: Мурон, нос, кирпик, ресницы, кабак, веки, озун, кирпик, длинные ресницы, озун, длинный, кирпик, ресницы, озун, кирпик. Женышкая хр мурон, тонкий прямой нос. Женышке тонкий.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.
2: ОК радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: В эфире новости. У микрофона Ольга Рузняева. Здравствуйте. В Индии строят установку, которая позволит одновременно получать электричество и питьевую воду из океана. Проект реализуют на острове Каварати в архипелаге Лакшадвип. Система будет использовать разницу температур теплой поверхностной и холодной глубинной воды. Ожидается, что установка сможет вырабатывать 65 кВт электроэнергии и производить до 100 тысяч литров пресной воды в сутки. Технология может стать перспективным решением для удаленных островов, испытывающих нехватку питьевой воды и электроэнергии. В Казахстане сервису InDrive вынесли предупреждение из-за резкого роста цен на такси. По данным Агентства по защите и развитию конкуренции, 11 октября на фоне сбоев в работе Яндекс.Го спрос на альтернативные сервисы резко вырос. В отдельных случаях стоимость поездок в InDrive увеличилась почти в 3 раза. Компании сообщили, что снизили комиссию для водителей и ограничили максимальный диапазон торга. В ЗРК подчеркнули, что предостережение носит профилактический характер и направлен на защиту прав потребителей и предотвращение возможных нарушений антимонопольного законодательства. В северной части Каспийского моря, недалеко от казахстанского острова Кулалы, появился новый остров. Ученые связывают это с продолжающимся снижением уровня воды. По данным наблюдений, с 1996 по 2025 год уровень Каспия в этом районе снизился примерно на 2,5 метра, а в июле 2026 года на острове Кулалы зафиксировали рекордно низкий показатель за весь период наблюдений. Специалисты отмечают, что обмеление меняет береговую линию и угрожает естественной среде обитания каспийских тюленей и осетровых. Также возникают риски для рыболовства, судоходства и работы портов. По прогнозам исследователей, дальнейшее снижение уровня моря может привести к серьезным последствиям для экосистемы Каспия и прибрежной инфраструктуры. Сегодня в Уральске ожидается солнечная погода с легкой дымкой. Днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. Ночью температура опустится до плюс 10. Осадки маловероятны. Это были главные новости этого часа. С вами была Ольга Рузняева. Оставайтесь с нами.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Маңдай, лоб, иек, подбородок, жак, щека, томпак, жак, пухлые щеки, томпак, пухлые, жак, щеки, томпак, жак.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 8 776 856 55 15.
2: Окей, радио, сэр. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: на паузу. Радио «Окей».
1: О, қарындас, қалғалай.
0: Әргез.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК на волне твоего города.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776-856-55-15 нөміріне хабарласыңыздар.

радио ОКЕЙ. Место не для грусти. Радио ОКЕЙ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.

горе или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Размещение рекламы на радио «Окей». Звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Уралда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: В эфире новости. У микрофона Ольга Рузняева. Здравствуйте. В Казахстане намерены активнее привлекать адвокатов к работе судьями. Этот вопрос обсудил председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов с руководителями республиканской столичной коллегии адвокатов. По данным совета, в 2025 году и в течение 2026 провели более 60 семинаров по вопросам квалификационного экзамена и конкурсного отбора. В них приняли участие около 20 тысяч юристов, в том числе более 8 тысяч адвокатов. В Высшем судебном совете считают, что практический опыт адвокатов поможет укрепить судебную систему и повысить качество правосудия. В Казахстане намерены проверять законность пребывания иностранцев при оформлении и корректировке ИИН. Министерство внутренних дел подготовило соответствующие поправки. Согласно проекту, сведения о заявителях будут проверять по эталонной базе данных иммигрантов. Сейчас факт пересечения государственной границы подтверждается через информационную систему «Беркут». В МВД считают, что изменения позволят повысить достоверность данных при оказании государственной услуги. Проект размещен на портале открытый НПА. Публичное обсуждение продлится до 28 октября. В Казахстане планируют упростить регистрацию переоборудованных автомобилей и изменить правила сдачи экзаменов на водительские права. По новым правилам, после переоборудования машины отдельный осмотр не потребуется. Достаточно будет документа, подтверждающего безопасность внесенных изменений. Также пересдать экзамен после первой неудачной попытки можно будет уже на следующий рабочий день. После трех неудачных попыток последующие пересдачи станут платными. При этом успешную сдачу теории не будут аннулировать, если кандидат не сдал практику. Кроме того, для обмена иностранных водительских удостоверений потребуется сдать теоретический экзамен и подтвердить подлинность документа через компетентные органы иностранного государства. Это были главные новости этого часа. С вами была Ольга Рузняева. Оставайтесь на нашей волне.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.
2: ОК радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: stars on it.
1: На волне твоего города. Радио. Okay.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Уралда сағат 16.
1: В Уральске 16 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: В эфире новости. У микрофона Ольга Рузняева. Здравствуйте. В Казахстане с 21 октября изменится порядок страховых выплат после ДТП. Деньги по обязательному автострахованию будут перечислять только на банковские счета. Получить компенсацию наличными через кассу страховой компании больше не получится. Нововведение касается владельцев поврежденных автомобилей, а также пострадавших пассажиров и пешеходов. Комиссию за перевод должна оплачивать страховая компания. При этом сроки выплат не меняются. В общем случае страховщик обязан перечислить деньги в течение 15 рабочих дней после получения всех необходимых документов. Юристы отмечают, если страховая занизила сумму возмещения или нарушила сроки, потерпевший может направить письменную претензию, обратиться в агентство по регулированию и развитию финансового рынка или обратиться в суд. В Казахстане могут пересмотреть вопрос о пенсионном возрасте для женщин. Представительницы движения «Женщин Казахстана» обсудили эту инициативу с депутатом Курултая Мейраш Шинасиловой. Позже она встретилась с представителем Министерства труда и социальной защиты населения. В ведомстве пояснили, что размер пенсионных выплат напрямую зависит от стажа и периода уплаты пенсионных взносов. При этом законодательство предусматривает учет отдельных периодов ухода за детьми и гражданами, нуждающимися в постоянной помощи. Мейраш Шинасилова заявила о намерении продолжить изучение вопроса с учетом мнения женщин, действующего законодательства и возможных социальных последствий. Окончательное решение об изменении пенсионного возраста пока не принято. В Казахстане планируют ограничить движение тяжелых самосвалов по дорогам общего пользования. Машины грузоподъемностью 25 и 40 тонн предлагают отнести к карьерной технике и обязать получать отдельные государственные номера. Инициатива направлена на сохранение дорожного покрытия. По информации партии «Республика», правительство поддержало предложение и поручило ответственным ведомствам подготовить необходимые изменения. Также с 1 ноября планируют применять разные марки бит с учетом климатических условий регионов на юге страны и в северных и центральных областях. Завтра в Уральске ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью температура воздуха составит плюс 9-12 градусов. Днем воздух прогреется до 22-24 градусов тепла. Ветер юго-восточный.
4: Это были все новости на сегодня. С вами была Ольга Рузняева. Оставайтесь на нашей волне.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 8776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8-771-202-1006.
4: По вопросам размещения рекламы на «Радио ОК» звони по номеру 8-776-856-55-15.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хотите открыть свой бизнес или вывести действующий бренд на новую площадку? В ТРК «Сити Центр» есть свободные коммерческие площади для вашего бизнеса. Магазин одежды или обуви, косметика, услуги, детские товары, кафе или новый интересный проект – найдите свое место в одном из популярных торгово-развлекательных центров города. Мы предлагаем коммерческие площади различных форматов и поможем подобрать подходящую локацию под ваш бизнес. Подробности по аренде в коммерческом отделе. Деле ТРК «Сити Центр». Телефон 8 776 260 33 22.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Мурон – нос. Кирпик – ресницы. Кабак – веки. Озун – кирпик. Длинные ресницы. Озун – длинный. Кирпик – ресницы. Озун – кирпик. Жіңішке – қыр мұрын. Тонкий – прямой нос. Жіңішке – тонкий. Қыр – прямой. Мұрын – нос. Жіңішке – қыр мұрын.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца. Радио Окей, место

0: жарнама.
1: Реклама.
2: У вас бизнес для мам и детей? Не упустите возможность стать частью нового семейного пространства. Свободные места ждут вас в торговом центре «Дом быта». Магазин детской одежды, игрушек, товаров для малышей, детские услуги, развитие или сервис для мам – свободные площади уже доступны. Количество мест ограничено. Не откладывайте. Выбирайте свое место уже сейчас. Торговый центр «Дом быта». Все для мамы и малыша в одном месте. Ваш бизнес может быть здесь. Обращайтесь по номеру 837-342-8901.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8-776-856-55-15.
4: ОК.
5: Радио ОК.

0: друзьями. А может, пора собрать команду на корпоратив или тимбилдинг? В Seatsail Park есть все для отдыха и ярких событий. Загородный отель, уютные домики и коттедж в аренду, подогреваемый бассейн, сауны и хамам, банкетные залы и конференц-зал. Отдыхайте семьей, собирайтесь с друзьями, отмечайте важные события или организуйте корпоратив для своей команды. Не откладывайте отдых на потом. Бронируйте Seatsail Park уже сегодня. Seatsail Park – место, где отдыхают, встречаются и создают хорошие воспоминания. Ждем вас по адресу: Яблочная, 215/2. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Радио дашыш гызушы болып көрініс келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді. Сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы. Сенің қалаңның толқынында.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: А вы уже купили продукты к ужину? Свежие овощи и фрукты, что-нибудь вкусное, любимые сладости. Все это и многое другое можно купить в супермаркетах Set Sail Food. Большой выбор продуктов, свежие товары, любимые бренды и выгодные предложения каждый день. Покупайте все самое вкусное, свежее и полезное в одном месте. Ждем вас за покупками. Наш адрес: проспект Абая, 101, ТРЦ, Сити-центр, первый этаж, а также улица Курмангазы, 173/1, торговый центр «Дом быта», первый этаж. Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио Окей набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио Окей. На волне твоего города.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 8776 856 55 15 нөміріне хабарласыңыздар.
4: Окей.

вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.

0: между прочим.
1: Существуют деревья, на которых растет несколько видов фруктов. Их называют фруктовыми салатами.
0: Между прочим.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: ТРК «Сити-центр» — это не только шопинг. Кинотеатр «Коркем», развлекательный комплекс «Фанки Таун», магазины, кафе и места отдыха ежедневно объединяют здесь самую разную аудиторию. Мы предлагаем коммерческие площади различных форматов и поможем подобрать подходящую локацию под ваш бизнес. Откройте свой бизнес там, где уже есть ваши будущие клиенты. Свободные площади в ТРК «Сити-центр», Уральск, проспект Абая, 101. «Сити-центр» — пространство для вашего бизнеса и новых возможностей. Подробности по аренде в коммерческом отделе ТРК «Сити-центр». Телефон 8 776 260 33 22.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Неважно, какие у вас планы на вечер. Шопинг, вкусно поесть, встретиться с друзьями, кино или просто сменить обстановку. Зачем выбирать? В Сити-центр есть все для хорошего вечера. Загляни в любимые магазины, новые коллекции уже ждут тебя. Обновляй гардероб, выбирай новинки и не пропусти скидки и выгодные предложения от магазинов Сити-центр. А после покупок встреча с друзьями, развлечения и самые интересные премьеры в кинотеатре Коркем. Приходи один, приходи с друзьями, приходи всей семьей. Не откладывай хороший вечер на потом. Собирайся и приезжай в Сити-центр уже сегодня. Сити-центр. Новые коллекции, выгодные покупки и яркие впечатления в одном месте. Уральск, проспект Абая, 101.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.
4: Окей,
0: радиосы, сенім жүрегінің жиілігінде. Радио ОК, на чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хотите открыть свой бизнес или вывести действующий бренд на новую площадку? В ТРК «Сити Центр» есть свободные коммерческие площади для вашего бизнеса. Магазин одежды или обуви, косметика, услуги, детские товары, кафе или новый интересный проект – найдите свое место в одном из популярных торгово-развлекательных центров города. Мы предлагаем коммерческие площади различных форматов и поможем подобрать подходящую локацию под ваш бизнес. Подробности по аренде в коммерческом отделе. Деле ТРК «Сити Центр». Телефон 8 776 260 33 22.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: У вас бизнес для мам и детей? Не упустите возможность стать частью нового семейного пространства. Свободные места ждут вас в торговом центре «Дом быта». Магазин детской одежды, игрушек, товаров для малышей, детские услуги, развитие или сервис для мам – свободные площади уже доступны. Количество мест ограничено. Не откладывайте. Выбирайте свое место уже сейчас. Торговый центр «Дом быта». Все для мамы и малыша в одном месте. Ваш бизнес может быть здесь. Обращайтесь по номеру 837-342-8901.
3: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8-771-202-1006.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хотите открыть свой бизнес или вывести действующий бренд на новую площадку? В ТРК «Сити Центр» есть свободные коммерческие площади для вашего бизнеса. Магазин одежды или обуви, косметика, услуги, детские товары, кафе или новый интересный проект – найдите свое место в одном из популярных торгово-развлекательных центров города. Мы предлагаем коммерческие площади различных форматов и поможем подобрать подходящую локацию под ваш бизнес. Подробности по аренде в коммерческом отделе. Деле ТРК «Сити Центр». Телефон 8 776 260 33 22.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.
4: ОКЕ
0: радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде.
5: Радио ОКЕЙ на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хотите отдохнуть по-настоящему? Сменить городскую суету на загородный отдых? Поплавать в подогреваемом бассейне? Расслабиться в сауне или хамаме? Провести выходные с семьей или друзьями? А может, пора собрать команду на корпоратив или тимбилдинг? В Сицейл Парк есть все для отдыха и ярких событий. Загородный отель, уютные домики и коттедж в аренду, подогреваемый бассейн, сауны и хамам, банкетные залы и конференц-зал. Отдыхайте семьей, собирайтесь с друзьями, отмечайте важные события или организуйте корпоратив для своей команды. Не откладывайте отдых на потом. Бронируйте Сицейл Парк уже сегодня. Сицейл Парк – место, где отдыхают, встречаются и создают хорошие воспоминания. Ждем вас по адресу: Яблочная, 215/2.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Неважно, какие у вас планы на вечер. Шопинг, вкусно поесть, встретиться с друзьями, кино или просто сменить обстановку. Зачем выбирать? В Сити-центр есть все для хорошего вечера. Загляни в любимые магазины, новые коллекции уже ждут тебя. Обновляй гардероб, выбирай новинки и не пропусти скидки и выгодные предложения от магазинов Сити-центр. А после покупок встреча с друзьями, развлечения и самые интересные премьеры в кинотеатре Коркем. Приходи один, приходи с друзьями, приходи всей семьей. Не откладывай хороший вечер на потом. Собирайся и приезжай в Сити-центр уже сегодня. Сити-центр. Новые коллекции, выгодные покупки и яркие впечатления в одном месте. Уральск, проспект Абая, 101.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.
4: ОК.
5: Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: А вы уже купили продукты к ужину? Свежие овощи и фрукты, что-нибудь вкусное, любимые сладости. Все это и многое другое можно купить в супермаркетах Set Sail Food. Большой выбор продуктов, свежие товары, любимые бренды и выгодные предложения каждый день. Покупайте все самое вкусное, свежее и полезное в одном месте. Ждем вас за покупками. Наш адрес: проспект Абая, 101, ТРЦ, Сити-центр, первый этаж, а также улица Курмангазы, 173/1, торговый центр «Дом быта», первый этаж.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хотите открыть свой бизнес или вывести действующий бренд на новую площадку? В ТРК «Сити Центр» есть свободные коммерческие площади для вашего бизнеса. Магазин одежды или обуви, косметика, услуги, детские товары, кафе или новый интересный проект – найдите свое место в одном из популярных торгово-развлекательных центров города. Мы предлагаем коммерческие площади различных форматов и поможем подобрать подходящую локацию под ваш бизнес. Подробности по аренде в коммерческом отделе. ТРК «Сити Центр». Телефон 8 776 260 33 22.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 8 776 856 55 15.
4: Радио ОК. Места нет для

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: ТРК «Сити-центр» — это не только шопинг. Кинотеатр «Коркем», развлекательный комплекс «Фанки Таун», магазины, кафе и места отдыха ежедневно объединяют здесь самую разную аудиторию. Мы предлагаем коммерческие площади различных форматов и поможем подобрать подходящую локацию под ваш бизнес. Откройте свой бизнес там, где уже есть ваши будущие клиенты. Свободные площади в ТРК «Сити-центр», Уральск, проспект Абая, 101. «Сити-центр» — пространство для вашего бизнеса и новых возможностей. Подробности по аренде в коммерческом отделе ТРК «Сити Центр». Телефон 8 776 260 33 22.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.
4: Окей.
0: Радио «Окей» на частоте

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Неважно, какие у вас планы на вечер. Шопинг, вкусно поесть, встретиться с друзьями, кино или просто сменить обстановку. Зачем выбирать? В Сити-центр есть все для хорошего вечера. Загляни в любимые магазины, новые коллекции уже ждут тебя. Обновляй гардероб, выбирай новинки и не пропусти скидки и выгодные предложения от магазинов Сити-центр. А после покупок встреча с друзьями, развлечения и самые интересные премьеры в кинотеатре Коркем. Приходи один, приходи с друзьями, приходи всей семьей. Не откладывай хороший вечер на потом. Собирайся и приезжай в Сити-центр уже сегодня. Сити-центр. Новые коллекции, выгодные покупки и яркие впечатления в одном месте. Уральск, проспект Абая, 101.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.
4: Окей
0: радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей. На частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: А вы уже купили продукты к ужину? Свежие овощи и фрукты, что-нибудь вкусное, любимые сладости. Все это и многое другое можно купить в супермаркетах Set Sail Food. Большой выбор продуктов, свежие товары, любимые бренды и выгодные предложения каждый день. Покупайте все самое вкусное, свежее и полезное в одном месте. Ждем вас за покупками. Наш адрес: проспект Абая, 101, ТРЦ, Сити-центр, первый этаж, а также улица Курмангазы, 173/1, торговый центр «Дом быта», первый этаж.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8776 856 55 15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: ТРК «Сити-центр» — это не только шопинг. Кинотеатр «Коркем», развлекательный комплекс «Фанки Таун», магазины, кафе и места отдыха ежедневно объединяют здесь самую разную аудиторию. Мы предлагаем коммерческие площади различных форматов и поможем подобрать подходящую локацию под ваш бизнес. Откройте свой бизнес там, где уже есть ваши будущие клиенты. Свободные площади в ТРК «Сити-центр», Уральск, проспект Абая, 101. «Сити-центр» — пространство для вашего бизнеса и новых возможностей. Подробности по аренде в коммерческом отделе ТРК «Сити Центр». Телефон 8 776 260 33 22.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: У вас бизнес для мам и детей? Не упустите возможность стать частью нового семейного пространства. Свободные места ждут вас в торговом центре «Дом быта». Магазин детской одежды, игрушек, товаров для малышей, детские услуги, развитие или сервис для мам – свободные площади уже доступны. Количество мест ограничено. Не откладывайте. Выбирайте свое место уже сейчас. Торговый центр «Дом быта». Все для мамы и малыша в одном месте. Ваш бизнес может быть здесь. Обращайтесь по номеру 837-342-8901.
3: Жарнама орнала струв мәселелері бойынша ОК радиосына 8776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хотите отдохнуть по-настоящему? Сменить городскую суету на загородный отдых? Поплавать в подогреваемом бассейне? Расслабиться в сауне или хамаме? Провести выходные с семьей или друзьями? А может, пора собрать команду на корпоратив или тимбилдинг? В Сицейл Парк есть все для отдыха и ярких событий. Загородный отель, уютные домики и коттедж в аренду, подогреваемый бассейн, сауны и хамам, банкетные залы и конференц-зал. Отдыхайте с семьей, собирайтесь с друзьями, отмечайте важные события или организуйте корпоратив для своей команды. Не откладывайте отдых на потом. Бронируйте Сицейл Парк уже сегодня. Сицейл Парк – место, где отдыхают, встречаются и создают хорошие воспоминания. Ждем вас по адресу: Яблочная, 215/2.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.
4: Радио «Окей» – место не для

Хочешь, ты разобьем стекло? Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

ближайший. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное убийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот это вегетососудистая дистония.